0: судьбы, объединить свои системы, синхронизировать протоколы доверия и совместно двигаться по маршрутам будущего.
1: Готов.
2: Готова.
1: Принимаешь ли ты этот браслет как символ нашего союза?
2: Принимаю.